Починаешь. Крок и укол. Что на войне, первое правило, да, если все готовят, там стараются зібрати группу, то